0: голови.
1: Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг